далеко ведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня.

Свечу словно на костер, чарую точек, кровь во мне играет. Я знаю, это радость до утра. Уходит табор, сердце догорает, как уголек цыганского костра.

Уже много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это

заветную свою. Скажу тебе я откровенно, душой и сердцем пропою. Я жду тебя самозабвенно.

не научившись видеть мир вокруг себя, в себе и где-то

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

ею не страшила вовсе нас. Неизбежность наказания помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

Шесть планет светит ярко, у них видать, как у людей. Мне лента нравилась, да ярко, особо в груди, что

0: Чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чун.
1: Потапа тута!
2: Ага,

судьбу. Но за наши дни прекрасны весенние. Я отчаянно готов вести борьбу.

васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза. Посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза. Как она бежит по кругу связанных с твоим сердец. Как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы в этот мир разбиться.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

для этого кефами не фалафуевку. И буду я этого клявной муфанькой. И певали капофельки лево. Вот такая.

Это пепельно, дай, да и легко пика. Понимаешь?

Aqui Tony, aqui Vegeta, prima. Vendo.

теперь принимай арена для от меня для тебя.

0: Aqui fiquei panela, fiquei na beira.
1: Я не люблю гостей непрошенных, а тут хоть сам себе не верь. Такая женщина хорошая позвонила ночью в дверь. И ситуация понятная, ошиблась адресом, ну что ж. Была бы женщина приятная, а я, ну что

мне разъяснили доктора, мол, никого виной барышни не доводили до добра. Но в жизни на Билайне пишется, отполыхавшая в огне.

Поднимай свой рукавик, а на их рукавик кинули паята кулики коляба.

0: и смеется с них прилично.
1: Дед бах, бабка хрясь, табурет ушел в отказ, тазик дзынь.
2: А после этой песни по балям аскик и аскик.

Благодарю, благодарю. Всем привет-привет. И с вами Островок 123 и диджей Нежное Солнышко. Так как у Нежного Солнышка какие-то проблемы с интернетом, я ее, в общем, выручаю. Решил выйти на помощь. Как помните, вот это. Чупидею спешит на помощь. Вот я так же примерно. Ну а я поставлю песню от себя. Фристайл. Ах, какая женщина. В эфире. Радио Лидер.

Офигенно, мальчика, поступи в колледж. Вот в колледже люди фазы кивали. Понимаешь?

вот такой заказик в KFC Лёля Фазеркива. А теперь котик полевой заказик на гифке майонезной ножки принимать.

0: Hallo, Pipi-Lillo, hat er auf gut und lieber die Primei?
1: Да, спасибо, уже принял. Я поставлю «Любовь Успенская», «Кабриолет» в эфире для тебя, нежное солнышко, от меня. Принимай.

0: прекрасными бывают сны, но нужно обязательно помнить, что и в реальной жизни возможно осуществить все, чего ты желаешь.
1: Извиняюсь, трек пошел, сейчас остановлю. Секунду. Так, сейчас. Ну вот, вроде трек остановили. Лена, держи, тебе микрофон. Извиняюсь, трек запустился.
2: А у меня от натуфи вока веклее. Да я кипеля тянуто. Понимай, когда я не буду набивать трек.

0: Вот такой вокалик ми от на туфли. Авитав я перезвоню, говорю, а ты ее вкусно ли вот так ты?
1: А я выполнил музыкальный заказик от Сергея Марченко. И он вот попросил поставить сборную Союза, говорил о Бабадеду. Что ж, трек уже в эфире.

Ну что же, а я перехвачу микрофон. У диджея Нежного Солнышка какие-то проблемы с интернетом. Так. А я поставлю тогда, в свою очередь, композицию для диджея Линки. Так. От меня. Диджея Линка, принимай музыкальный трек от меня.

Ну что ж, вот такой вот трек, а я, прежде чем уйду, хочу попрощаться со всеми, поблагодарить нежное солнышко за такой эфир. Рад был с тобой поэфирить на Радио Лидер. Нежное солнышко, держи микрофон, поставь что-то от себя, а я со всеми прощаюсь. Всем пока-пока.

Да, понедельника, фильм, да, новый трек. Всем пока-пока.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весит совет

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры, вы отцы.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я поседею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

0: сразу дураки.
1: Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

Ну что ж, всем добрый день. С вами Островок 123. Сегодня что-то диджея Светогорского у нас нет, поэтому я решил его подменить. И жду ваших заказиков, как всегда, в личные сообщения на радио Лидер на сайте Волнореза. Ну а далее я поставлю Мурат Насыров. Мальчик хочет в Тамбов. От меня для всех.

0: Ну что ж, а пока я ищу музыкальные заказики, я поставлю трек Стас Михайлов, All Inclusive. А с вами Радио Лидер.
1: Какими же прекрасными бывают сны, но нужно обязательно помнить, что и в реальной жизни возможно осуществить все, чего ты желаешь.

Ну что ж, а далее прозвучит музыкальный заказик от «Нежного солнышка» для Сергея Марченко. Марина Брис, «Хочу на ручки и шоколадку».

Ну что ж, а я продолжаю. И далее прозвучит в эфире Артем Тота, Баяна Май, в эфире Радио Лидер.

Так, я продолжаю, и я сейчас поставлю Ахра, композиция капризная от меня для всех.

Ну что же, а я продолжаю. Так. И я поставлю заказик от диджея Данчо. Диджей Данчо, не помню, ставил тебе этот трек или нет. Я помню, что ты его просил, поставил или нет, не помню. Поэтому принимай.

0: У нас как раз вот такая вот там позиция. А я дальше поставлю вот такую композицию от себя. Так, секунду, добавлю в плейлист. Так. Сейчас. Вот, нашел песенку. Я уже в эфире.
1: Чибинс, а ты чего такая грустненькая?
2: Я не грустненькая.
1: У тебя все в порядке?
2: Да.
1: Но я же по глазкам вижу, что ты немножечко какая-то задумчивая.
2: Я не задумчивая.
1: А чего тогда губёшка нижняя надулась и отвисла?
2: У меня ничего не отвисало.
1: Может быть, ты грустная принцесса?
2: Нет.
1: А кто ты тогда?

Я выполнил заказик, а заказик у меня пришел от нежного солнышка. Для тебя, диджей Данчо. Надеюсь, что ты слушаешь радиолидер, поэтому где-нибудь. Поэтому принимай от нежного солнышка.

Так, ну что же, а я продолжаю, и я выполню музыкальный заказик. Так, сейчас, секунду, найду только. Музыкальный заказик уже нашел. А заказик этот прилетел от диджея Алинки. Диджей Алинка, принимай свой музыкальный заказ, трек уже.

Ну что ж, я продолжу. Так. А я поставлю вот композицию для диджея Алинки от меня. Наша диджея Алинка принимает от меня музыкальный подарок.

Ну что ж, а я продолжу. Так. И поставлю группу Gaia Brothers. Малиновая вода. Так.

Viskas. Dalyje prozvučit Sergei 72 с композицией «Любите друг друга».

Любите друг друга за то, что вы есть, за то, что вы рядом, за то, что вы здесь. Любите друг друга всегда без причины, плевать на года, плевать на морщины. Цените мгновенья, цените минуты, за каждое вместе прожитое утро, за каждое слово, за теплые встречи, за ласковый взгляд и за нежные речи. Любите друг друга, как будто впервые. Любите, как будто всегда молодые. Прощайте друг другу все глупые ссоры. Целуйте друг друга вместо раздоров. Дышите друг другом, чтоб не надышаться. Живите друг другом, чтобы восхищаться. И как бы порою вам не было туго, запомните, люди, любите друг друга и сердце свое. Я желаю всем слушать, у всех есть родные и близкие души. Любовь — это то, что нам слышать дается. Любовь — это чувство.

0: Я хочу попрощаться со всеми радиослушателями радиолидера, пожелать диджею Эвелине легкого эфира на радиолидер после меня. А с вами был Островок 123, и в заключении прозвучит мой кавер в моем исполнении. Песня на Ирину Аллегрову «Угонщица». Всем пока.
1: Пока.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Я... Ты знаешь, а мне плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

Всем добрый вечер, с вами диджей Авелина, и я жду ваши заказы. А пока послушаем Фрея Феникс, взрослая дочь.

это была Фрея Феникс, взрослая дочь. А сейчас послушаем песню «За любовь». И будет песня «Ты моя лапочка, ты кошечка».

0: Люблю я тебя.
1: Это была песня «Ты моя лапочка», «Ты моя кошка» и песня «За любовь». А сейчас послушаем «Ты королева красоты» и будет песня «Только с тобой».

Это была песня «Только с тобой». И также мы послушали песню «Ты королева красоты». А сейчас послушаем «Только ты». И будет «А Самуэль, ты».

Это был Асамуэль Тым. И песня еще была «Только Тым». А сейчас послушаем «Хрупкий». И будет Люся Чеботина «Забывшего».

была Люся Чеботина, «Забывшего», и была песня «Хрупкий шедевр». А сейчас послушаем София Бёрк, «Мама», и будет песня «Ты моя мама».

Это была песня. И еще послушали София Бёрк, «Мама». А сейчас послушаем заказ от Бобби. И будет песню «Дай мне свою любовь».

Это был заказ от Гобин и была песня «Дай мне свою любовь». А сейчас послушаем «Оная», снимая маски, господа. И также будет «Я тише, тише».

Это была Яша, Фиша и Оная. Снимаем маски, господа. А сейчас послушаем два заказа от Бобби. И будет Фэнси Болеро. И Аморе.

Ваза каза от диджея Вобби и была группа Fantasy, Bolero и Amore Mio. И следующий заказ будет тоже от диджея Вобби. И будет Елена. Тише, тише.

Это был заказ от диджея Бобби и была Елена. Тише. И я жду ваши заказы. А пока послушаем «Улыбка твоя» и будет песня «Ты моя девочка».

Это была песня «Улыбка твоя». А сейчас послушаем два заказа от Николая. И будет Марк Тишман танцевать от них. И им Шипилова «Мужики».

Это была песня «Ты моя девочка». А сейчас послушаем. Да, Блонди не такая, как все. И будет песенка группы Dream Wave «Люблю тебя одну».

это Блаусова Лети. А с вами была диджей Эвелина. И до новых встреч в эфире. И пожелаем Сереге 72 легкого эфира.

души Эвелина. С вами радиолидер. И этот вечер становится особенным.

Погаснут огни и стихнут ночные эфиры. Пусть память хранит эти добрые дни, где музыка делала нас счастливее. И кто-то однажды скажет с теплом: спасибо тебе за бессонные ночи, за каждую

Спасибо тебе за музыку. Спасибо за тепло. Спасибо за то, что ты есть. Радиолидер. И пока звучит музыка, твоя звезда будет светить.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

0: Добрый вечер, господа и дамы. Рад вас приветствовать на радиостанциях, которые меня сегодня слушают. А слушают меня сегодня Радио Лидер, Радио Ночь Любви, Радио Мега Микс Музик, а также позже присоединится еще одна радиостанция. Когда присоединится, я вам скажу, какая. И я хочу поприветствовать всех тех, кто меня слушает на этих радиостанциях. А еще я хочу поприветствовать всех, кто меня слушает на наших чатах партнеров. И вот что это за чаты, вы сейчас услышите. Реклама.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат «Кит

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

Добро пожаловать на радио «Эхо любви». Только в наших эфирах искрометный юмор, тематические эфиры, конкурсы, викторины, а также живые эфиры радиоведущих. Ждем на радио «Эхо любви».

0: Слушателям приятного голоса, умеете заговорить любого, и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Вот такие вот у нас есть чаты, наши друзья. И радиостанции ведут набор ведущих, если вы активный человек. Если вы, самое главное, адекватный человек. Если вам 21+, и если вы хотите попробовать себя в роли ведущего, приходите, поговорим. И, возможно, вы будете вести свои передачи на одной из дружественных нам радиостанций. Ну а пока от меня вам будет гимн Тюмени в исполнении Жанны Прохорихиной.

Артнап. Так, дальше, котик, спасибо за пожелание легкого эфира. Приветствую тебя. Артнап, вот написал ты мне заказ не по-русски. Вот и слушай его молча. Принимай.

Вот такой вот заказчик у меня был от Тартнаба. Данча, котик, вот я с тобой совершенно не согласен. Взрослая, говорит, дочь, это круто. Конечно, круто. Сиди, жди, пока она бабушке с дедушкой принесет в Подоле. Нет, я с тобой не согласен. Но песню принимай.

Вот такой Аданчик котика был заказик. Так, Артнап, я надеюсь, что орел-то у тебя тот, который летает, а не тот, который что-то там клюет, да? Принимай, орла.

Вот такой орел был, и этот орел у меня был от Артнаба. Так, следующий у меня заказик тоже есть, но не просто так, а заказик для Снежки и для нежного солнышка от Данчи Котика. И это, говорит, будет ворон знает, но сверху видит, чем вы занимаетесь.

Ну вот к нам и присоединилась еще одна радиостанция. Это «Чистый кайф», как я вам и обещал, что к нам эта радиостанция присоединится. И я приветствую всех радиослушателей, которые находятся на «Чистом кайфе». Жду тоже заказики в свое личное сообщение. Я их буду с удовольствием выполнять. А пока у меня есть заказик от Артнаба. До утра. Вот что он будет делать до утра, я не знаю. То ли пить, то ли гулять. Принимай.

Вот такой вот был заказик у меня от Артнаба. Ну, а следующая композиция будет от меня. Все-таки схожу-ка я к пернатой гадалке. Хорошая песня, ядрена кочерышка.

Я от Артнаба, у меня поступил заказик, и это будут напрасные слова. Да, сколько напрасных слов в чате пишут, вы бы знали.

Вот такой заказик у меня был от Тартнова. А Вячеслав Владимирович заказал мне просто сон. Принимай.

мне приснилось вчера. Деревенька одна среди русских полей, затерялась она. За околицей вижу, чья-то мама стоит и с тоской и мольбою на дорогу глядит. Наши бабушки ждали так своих сыновей,

И спросил я Всевышнего, сколько наших парней ты за эту войну превратил в журавлей. Он смотрел на меня и долго молчал, а потом вдруг вздохнул, тихо мне отвечал: ты ведь знаешь, солдат, что я тут ни при чем. Вы ж решаете споры,

А вы все норовите в грехи тяжкие пасть. Сами люди себе выбирают царей, а они уж потом вершат судьбы людей. Так что лучше вы сами спросите царей, сколько им еще нужно душ невинных детей. И запомни еще, если сеять добро, то никак из него не вырастет зло. Я же сверху смотрю, то как жизнь проживет, и воздам по заслугам, когда время придет.

Да, по-моему, еноту, который бегает по волнорезу, пришел, в общем, конец. Снежка из него, оказывается, шубу сделала себе. Шуба, говорит, из енота, принимай.

Вот такую шубу себе Снежка сделала. А Вячеслав Владимирович Хербирега, видимо, потерялся. Принимай.

Ну, я надеюсь, сейчас Вячеслав свой берег нашел, приплыл к нему. А Артнап заказал мне братец Луи. О как! Принимай своего братца.

Оценишки у меня будет заказ. Бег по острию ножа. Ничего ты какая смелая. Ну, беги.

Вот такой бег по ножам был, и это бегала у нас Снежка. А Вячеслав Владимирович говорит снова.

Вот такой от Вячеслава был заказик. Островок Ялинка, если вы меня слышите, то давайте-ка быстрее узаканивайте свои отношения. А то, нежное солнышко говорит, вы любовники, принимайте.

Снежка. А вот следующая песенка будет специально для тебя от меня. Я, говорит, не баба снежная.

0: переведи мне денежку. Так, наверное, на карту, не знаю. Слушаем.
1: Любимый, казна твоей женщины опустела.

Да, попробуй переведи это бездонная бочка переводить денежку. Данчик котик, за детку, конечно, спасибо. Подойди, говорит, поближе, детка, вот сам подойди, принимай.

Данте котик, а вот следующий заказик будет для тебя от Снежки. Яблони. Под яблонями, наверное, хочет целоваться. Принимай.

Вот такой заказик, Данчо, был для тебя от Снежки. Артнап, я вот сейчас нарисую тебе дом, но заплатишь, слушай, не как за рисунок, а как за настоящий. Так что жду в пожертвования, а дом вот он твой.

Кто такой, чтобы в масть, в масть козырную, лучше бы в бубну. В доме том укажите место, где бы упасть.

нарисуйте очаг, хоть на грубом холсте, на кирпичной стене, только чтобы тянуло, нарисуйте же так, чтоб кулак захрустел.

Вот такой вот у меня был заказик. Итак, вчера, значит, в баню у нас девочки ходили, и сегодня пошел дедушка.

Теперь он в Инстаграме звезда и чемпион, герой девичьих грез, так назван был он. Вернулся он домой блестящий, как пятак. Жена спросила строго: ну как попарился, чудак? Он глазки опустил и тихо прошептал: там было жарко, Люся, я такого не ждал.

Я же, дорогие радиослушатели, написал стоп заказам. Мне сейчас надо подгадать время, чтобы закончить вовремя. Поэтому сейчас я пойду смотреть на парфюм.

На этом, дорогие наши радиослушатели, мой эфир подошел к концу. Но я не говорю вам до свидания. Я говорю вам до скорых встреч в эфире, наши дорогие радиослушатели. А ведущим, которые будут после меня вести эфиры, я просто пожелаю легкого эфира и благодарных слушателей. Надеюсь, наши слушатели ко мне присоединятся и пожелают вам того же самого. А вам, дорогие наши радиослушатели, вся наша дружная диджейская команда, кроме здоровья, кроме всех благ, желает еще и это.

Доброго времени суток, дорогие радиослушатели. В эфире диджей Малая. Делайте громче свои устройства, где бы вы сейчас ни находились. Радиолидер онлайн. Оставьте суету позади. Устраивайтесь поудобнее и просто ловите этот ритм. Мы начинаем.

0: И снова всем привет-привет, а вот и я, диджей Малай, как всегда, проведу с вами эти 2 часа и буду принимать ваши заказики. Спасибо, как всегда, Сергей72 за его эфирчик. Ну и пришло мое время вести свой эфирчик. И прежде чем я буду ставить ваши заказики, я с вами с каждым поздороваюсь и включу рекламку. Так. Это у нас Апельсинка, Ирчонок, Лена Перунова, Юлий Цезарь, Ангел Новороссия, Микол Непитерский, Снежка, Сергей72, Рафаэлка, Кофеёк, Радиолидер, Нифига не фея, Аннушка Удача, Валера, Я145, Артнап, Джонг52 и Юзер599. Я всех приветствую. Так, ну и давайте послушаем рекламку.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Спасибо, как всегда, за их рекламку. Ну и, конечно, у нас идет набор диджеев. Приходите, пробуйте себя. Так, и у меня уже есть заказики. Так, два заказика у меня пока что я поставлю. Первый будет у меня от Снежки, Сергей Суновский, домовой чат. И второй заказик уже будет у нас от Атнаба, Ария, Антихрист. Слушаем.

Прозвучало два заказика у меня. От Снежки был. Сергей Суновский, домовой чат. И от Артнаба, Ария, Антихрист. Хочу поприветствовать к нам. Присоединился Данчик Котик. Спасибо, спасибо. За пожелание легкого эфирчика, Даня. Так, пока поставлю один заказик у меня от Снежки. Это будет у нас Марина Журавлева. На сердце рано у меня.

Прозвучал заказик от Снежки. Марина Журавлева, на сердце рано у меня. Так, следующие два заказика у меня прозвучат. Так, первый получается от Миколы Непитерского, Марк Тишман, «Танцевать одни». Так, и второй уже от Наба, Богдан Титомир, «Делай, как я». Слушаем.

Позвучали у меня два заказика. Так, первый у меня был, получается, от Миколы Мартишман «Танцевать одни». И второй, получается. Так. От Атнаба. Богдан Титомир, «Делай, как я». Так, следующий, пока я поставлю, будет у нас от Снежки. Это будет «Шаман», «Гуляй, Россия».

Нет, у нас прозвучал заказик. От Снежки, шаман, Гуля Россия. Так, хочу поприветствовать. К нам присоединился никто. Приветствую, приветствую вас. Располагайтесь. Чувствую себя как дома. Я очень рад, что вы к нам присоединились. Так, и у меня будет два заказика. Я поставлю. Первый будет от 657 юзера. Уником, Холл, Бирда. И вторая уже от никто. Династия долго были вместе. Принимайте.

Позвучал, точнее, позвучали два раза казик у меня. Первый от 657 юзера, уником Холбирду. И второй был уже от Никто. Династия долго были вместе. Так, следующий давайте послушаем. От Артнаба. Гарик Сукачев поворачивать к черту. И второй от Снежки. Добро на часах 00. Слушаем.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах

Позвучали два заказика. Так, первый заказик у меня был вот от НАБА, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, Гарик Сукачев, эй, ямщик, поворачивай к черту. Так, и второй уже от Снежки. Добро на часах 0-0. Так, следующий давайте послушаем. Уже от Миколы будет Би-2 и Джон Грант, виски. Так, и второй уже будет. А диджей Светогорского Владимир Асмолов «Осень жизни». Слушаем.

Позвучали у меня два заказика. Первый был от Миколы Би-2 и Джон Грант Виски. И второй от Светогорского Владимира Смолов «Осень жизни». Так, следующие два у меня позвучат. Первый от Никто, Zero People, Псих. И второй от Снежки. Какой же к черту вам я дед?

Позвучали два заказика. Так. Были заказики у меня. Так, получается. От никто. Zero People псих. И второй от Снежки. Какой же? К чему-то вам я дед? Так, два следующих заказика будет у меня от Артнаба. Сплин, Обед без сахара. И пока от Снежки будет, Акула, кислотный диджей.

Руки прочь от диджеев! Перестаньте давать ему свои пластинки! Эй, диджей, все нормально!

0: Прозвучали два заказика.
1: Так, это были у нас сплин, обед без сахара от Атнаба. И второй заказик от Снежки, акула, кислотный диджей. Точнее, диджей.
0: Так, давайте два следующих послушаем будет у нас. От Миколы Тимофеевича Навин, меня и философии. И второй уже от Никто.
1: The Conjuration. Discord S.A. Hyde.

One day I'll disappear. The road I took

Так, по звучанию мне два заказика. Так, первый был у меня. Так, от Миколы Тимофея Чернавин, да, правильно. «Меняй философия». И второй от «Никто». The Conjuration. А, Conjuration. Discord is a hype. Так, следующие. По-моему, два будет у меня. От Снежки. Олег Пахомов, «Девочка моя». И Григорий Лепс, «Свои».

Позвучал заказик от Снежки. Олег Пахомов, девочка моя. Так, оказывается, у меня еще здесь заказик здесь остался. Так, значит, я сейчас поставлю сразу два заказа. Это будет у меня у Талитиса Кристина Бакайта под шафе. И второй заказик уже получается от Никто. Любе, за тебя, родина-мать. Слушаем.

про себя шепчу. Я тебя люблю.

Позвучали два заказика. Так, у Талитиса Кристина Бака это под шафе. И второй от никто. Любые за тебя, родина мать. Так, следующий у меня будет. Точнее, два. Получается, от Снежки Григорий Лепс. И любые свои. Так, и второй будет уже от Светогорского Шура «Холодная луна». Понимаете?

краска подрагивала. Он давился на пил, но счастливым назло вся честная пивная понять не могла, отчего его так развезло.

скамьи отстранил и встал, заплатил, отвернувшись, меня за плечо потрепал и побрел, как домой, на ближайший вокзал, будто верно маршрут и знал. Что-то встало, как ком, поберег души, вдруг мне некуда стало спешить.

Позвучали два заказика. Так, первый заказик у меня был от Снежки Григорий Лепс и «Любые свои». И второй уже от Светогорского «Шура, холодная луна». Так, следующие два от «Никто», «Weekly», «Words and Grammar», «Prophecy of Peril». И второй уже от Снежки Влад Парфилов «Ландыши».

Да, стая. Я старик. Я словно стертый клык. Не перегрызть мне память вольных снов. В них пыл давно затих, и больно бьют под дых. Глаза моих друзей, глаза моих друзей.

0: И голод нас давил, в тугую даль манил. Но был обманкой.
1: Позвучали два заказика. Первый был мне от никто. Weekly World's Engrammer. Prophecy of Pale. И второй. Влад Парфилов. Да, Парфилов, Ландыши. Так, и у нас еще была Любэ Луна. Я ее выключил, так как потому что мне уже пора идти. Уже у меня заканчивается эфир мой. Я с вами буду прощаться. Услышимся с вами, получается, в понедельник. На следующей неделе в это же время, с 20:00 до 22:00. Поведем эти два часа. Я буду принимать ваши заказики и выполнять. Всем хорошего вечера, отличного настроения и всем пока-пока. Конец эфира. Всем пока-пока.

0: Домик маленький, 600-ок садоводства. Крыша ржавая, сарай из 3 досок. Яблоня под яблоко.
1: Диджей Даншо на связи! Радиолидер! Твоя волна!
2: Всем привет! На связи ваш диджей Даншо.

0: Всем-всем-всем.
1: Привет.
0: Всем
1: Доброго вечера. А вот и снова я, Диджей Данчо. И сегодня я, как вы видели уже, как вы смогли заметить, не один. А сегодня мне поможет вести эфир Диджей Алинка. Также пишите свои музыкальные заявочки либо мне, либо Диджей Алинке. Вот. Спасибо, Диджей Алинка, то, что пришла, помогла... Точнее, пришла на помощь, так скажем. А я передаю тебе микрофон и поставь что-то от себя и поприветствуй всех.
2: С удовольствием. И всем-всем снова привет, дорогие радиослушатели. Я думаю, не успели по мне соскучиться. Я снова с вами. Спасибо за теплый прием, за всем за пожелание легкого эфира нам с диджеем Данчо. Да, мне только в удовольствие провести эфир. Так, а я поставлю пока нет, и у меня тоже в музыкальных заказиков трек классный, который называется My Baby, правда он не новый вполне. Так что, да, кстати, забыла сказать, если что, пишите заявки в личку либо мне, либо диджею Данчо. И всем классного эфира, и мы начинаем. Погнали!

0: Диджей Данчо, принимай микрофон.
1: Уже принял. И у меня на очереди музыкальный подарок. Этот подарок для Снежки. И ты, Снежка, сама знаешь от кого. И это будет Инзро. А ночи я не боюсь.

0: Так, вот такой трек прозвучал от меня. То есть это был музыкальный подарок для Снежки. Ну а теперь, диджей Алинка, прими, пожалуйста, микрофон и ставь что-то от себя.
1: Так, а я поставлю, пожалуй, группу Краски «Такси».

0: Ой, а чё, у меня не сработал?
1: Я принял уже микрофон. Ой. Так, я поставлю Надежда Кадышева. Течет ручей. Сергей Марченко просит голосового чата Островок поставить эту песню для диджея Островок 123. Принимай.

0: Побывали мы немножко в деревне у бабушки. Немножко не сработал у меня микрофон сразу. Ну, бывает. Потому что песня такая реально ассоциируется с деревней. Ну, в общем, да. Вот. Ну, а я передаю от всей души микрофон диджею Алинка. У нас такой веселый эфир получается, поэтому принимай.
1: Господи, зачем ты это сказал про деревню бабушки? Ладно. Сейчас отсмеюсь, короче, во время трека. Так, сейчас. Так, а я поставлю трек «Лампочки». Слушаем. Блин, не могу просто.

0: Диджей Данчо, принимай микрофон.
1: Ну, а я поставлю очень замечательный трек, который мне очень тоже зашел. Это будет исполнитель Неуловимый, а песня называется «Орел или Решка».

0: Диджей Алинка, принимай микрофон. Вот мы покидали немножко монетки, но теперь ставь трек.
1: Да, было классно, кстати, покидали, знаешь. Так, а я поставлю трек, который называется «Черноглазая».

0: А диджей Данчо, принимай микрофон.
1: Я уже принял, и я поставлю заказик. Я помню, Снежка, ты меня как-то просила, а я выполню. Это будет Нэнси Мойша.
2: Жил-был бедный, но умный еврей Мойша по имени Степан. Имя ему дали родители в честь гостя из России Степан.

И повела она мольшу Степана в королевскую опочивальню. До возвращения короля с

0: детки. Мальчика назвали Степаном, а крошку девочку Элизабет в честь королевы. Вот и сказки конец. А кто слушал, молодец. И, конечно, с ранних лет береги свой огурец.
1: Дежаленко, прими микрофон, пожалуйста, и поставь что-то от себя.
2: Спасибо, я уже приняла. Так, а я поставлю музыкальный заказик для Снежки. Так, ну, думаю, Снежка и так поймет от кого. Трек в эфире принимай, Снежка.

0: Диджей Данчо, принимай микрофон.
1: Принял. Спасибо за такой трек. А я поставлю просто Вера, Лютики.

переходах, раздавленный сникерсом. Меня больше никто не заслуживает. Даже ты с миллионами долларов. Разбуди меня голосом в радио, и мы встретимся в полночной лестнице. Но опять ничего не получится. Мы расходимся безболезненно. Я сижу в твоей порванной курточке и жгу спички, считая минуточки. Мне всего полчаса и закончится. Забирай меня, пьяную дурочку. У соседей сегодня бессонница. Я в подъезде, приди, пообщаемся. Мне так нужно к тебе прижаться. Забери меня срочно.

0: Идеаленко, принимай микрофон.
1: Я уже приняла, и мне поступил музыкальный заказик от юзера 676. Я выполняю, принимайте.

0: Диджей Данчо, принимай микрофон.
1: Я уже принял. И от меня будет русский размер. Меня колбасит. Для тебя, диджей Алинка, принимай.

0: Надеюсь, трек понравился. Диджей Алинка, принимай эстафету. Да, кстати, скажу сразу то, что... скажу сразу то, что я этого трека раньше не слышал на кассетах, то есть я его вообще раньше, хотя я много слышал старых треков, но именно этот я на кассетах не слышал от группы «Русский размер».
1: Да, я, знаешь, я тоже ни разу не слышала данный трек. У меня было много треков от этой группы, но вот этот именно трек я вот только здесь узнала, что есть такой. Ну ладно, мы с тобой за кадром, да, не покидались тут овощами. Ладно, я поставлю трек, который называется «Привет».

0: Диджей Данчо, принимай микрофон.
1: Да, принял уже. И я поставлю трек для пользователя с никнеймом User676. Это будет песня 6-7. Газан, поехали.

0: Ну а теперь я передаю микрофон диджею Алинке. Ставь свой трек какой-нибудь.
1: Спасибо. Так. Так. А я поставлю вот этот трек «Реснички».

0: Диджей Данчо, принимай микрофон.
1: Уже принял. И мне прилетел заказик от Снежки для Островок 123. Но я поставлю также заказ этот и для тебя. Так что счастливые влюбленные, принимайте данный трек. Это будет Infinity. Где ты?

0: Инка, ставь что-то от себя, пожалуйста.
1: Спасибо, да, сейчас, так, сейчас я найду только. Вот, вот, нашла трек, думаю, подстать к этому времени для всех.

0: Диджей Данчо, принимай микрофон.
1: Поставлю я, да, принял я микрофон, поставлю я песню «У моей девочки не все дома», Гаязовый Бразерс. Поехали.

0: Диджей Алинка, прими микрофон, пожалуйста, и ставь трек от себя.
1: Да, конечно, поставлю. Я поставлю вот этот классный трек, который называется «Привычка».

0: Диджей Данчо, принимай, пожалуйста, микрофон и ставь что-нибудь.
1: Диджей, нежное солнышко, принимай свой заказик. Ты просишь малую, но принимай свою малую.

0: Диджей Алинка, принимай эстафету.
1: Так, а я выполню музыкальный заказик от Снежки. Честно, я даже этот трек не слышала. Возможно, новинка от группы Добро. Давайте послушаем.

черной-белая идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза, но только

0: Диджей, да, ничего, принимай микрофон.
1: Я уже принял. Я поставлю заказик от user 677, 676, точнее, заговорился чуть-чуть. Бывает. Поставлю вот такой вот трек. Песня называется «Чокнутая». Вот сам, конечно, трек не слушал, поэтому не судите строго. Надеюсь, трек нормальный. Я сам реально его не слышал.

Tak, нашел я, так скажем, цензурную версию этой песни. Потому что, извините, их две версии. Видимо, мне поисковик первой выдачи выдал не то немножечко, поэтому... Поэтому я поставлю следующую. Поехали.

0: Диджей Алинка, приними эстафету. И вот такой вот классный трек прозвучал.
1: Да, действительно, согласна. Классный трек. Первый раз такой тоже слышу. Очень прям интересный. А я поставлю трек «Сердце ключом».

0: Диджей Данчо, возьми микрофон.
1: Я уже. И поставлю Valiev, моя малая.

Алина, если ты не против, я возьму у тебя еще на один трек микрофон. Вот. Так. Так. Сейчас я найду эту песню. Так. Но именно эту песню мне не заходит, но я тогда поставлю Валерия тоже Леонтьева. Все бегут, бегут. Сейчас. Поехали.

0: Я пошел пока искать, все-таки попробую этот трек найти. Пока я ищу, пойду диджею Алинке передам микрофон.
1: Удачи, Таня, тебе в поисках. Так, сейчас я поставлю, сейчас. О, поставлю трек «Моя малышка».

0: Диджей Данчо, принимай микрофон.
1: Все-таки нашел эту песню, поэтому принимайте там юзер 676 светофор.

0: Диджей Алинка, передаю тебе микрофон, принимай.
1: Спасибо. Так, а я поставлю трек, который называется... так, пил. Ужас. Кто так много и что пил, мы сейчас узнаем.

0: Диджей Данчо, принимай микрофон.
1: Да, принял. Я поставлю инзро. Ты не бойся ночи. Я рядом. Это попросила Снежка. Без проблем. Согласен. Мне этот трек тоже очень нравится. Поехали. Так. Сейчас. Не то немножко. Закинул. Вот. Вот теперь то.

0: DJ Алинка, оставь, пожалуйста, от себя пока два трека. И передаю тебе микрофон.
1: Конечно, поставлю. Так, первое я поставлю это самое композицию для сейчас. Для Снежки от меня.

Так, я пока продолжу. Сейчас так найду песенку. Вот, нашла. Выполняю заказ диджея Островок 123. Принимай.

женщин. Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу, что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное влюбийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот эта вегетососудистая дистония.

0: Диджей Данчо, возвращаю тебе микрофон и ставь что-нибудь.
1: Так, ну я появился тут. Поставлю трек, который называется «Мама», и прозвучит он для Снежки.
2: Мама, ты спишь?
3: Нет еще.
2: Я хотел тебя спросить.
3: Ну?
2: Ты меня где купила? В магазине?
3: В магазине.
2: С витрины взяла?
3: С витрины.
2: А почему ты меня выбрала?
3: Ты мне больше всех понравился.
2: Такой хороший был.
3: Такой хороший.

0: Слушай, Алинка, принимай микрофон и надеюсь, трек всем понравился, и тебе, Снежка, трек понравился, поэтому, диджей Алинка, прими.
1: Да. Так, я поставлю, выполню, точнее, музыкальный заказик от Нежного Солнышка, который сейчас находится на портале Островок. Так что, Нежное Солнышко, принимай.

0: DJ Dencio, prima il microfono.
1: Поставлю свой кавер на трек «Некуда бежать».

0: Диджей Алинка, ставь последний трек свой, как ты хотела. Вот, и перенимай микрофон.
1: Спасибо. И я сейчас, прежде чем включу, я с вами попрощаюсь, а диджей дальше продолжит дальше. Фу, простите, уже язык заплетается. Продолжит дальше. А я с вами прощаюсь, услышимся. Так, и я выполню музыкальный заказик от Снежки. И всем пока и спокойной ночи. Ты не понимаешь, но дрожишь.

Так, я дальше продолжаю вести эфир свой. И от меня будет Майкл Джексон, Билли Джин.

Ну вот такая вот композиция прозвучала. Так, а я поставлю трек вот такой, который прозвучит для Снежки. Вот такой трек интересный. Называется «Закрывай глаза».

Далее. Зазвучит трек. Для тебя, нежное солнышко, это будет песня Seven Rose. Пригласи на танец. Я знаю, ты любишь эту группу, поэтому принимай.

Так, вот такой трек прозвучал. Да, Снежка, спокойной ночи, малыши, обязательно будут, но чуть-чуть позже поставлю. Но я поставлю Аркадий Кобяков. Я так хочу согреть тебя заботой.

0: Ну вот такой прозвучал трек. Теперь прозвучит Дети Рейв IC Moment Remix.
1: Дети Рейв.

прозвучал. Ну а теперь, Снежка, тебе подарочек опять от Настюши. Это будет Лилия Скай, дочь, я так люблю тебя.

0: Ну, далее. J.J. Олинка. Самоуничтожение.
1: Самоуничтожение через 3 минуты.

0: 10 секунд.
1: Я ухожу. Прости.
0: 5, 4, 3, 2.
2: А теперь честный. Прости, мама. Снежка, принимай. Еще один трек от меня тебе.

простирает легкие персты к холодной воде ключевой. Возврати мой перстень, колодец, в нем красный цейлонский рубин.

Вот такой вот трек мы с вами послушали. А я нашел вот этот вот трек. Надеюсь, Снежка, ты его имел в виду. Принимай. Танцует для меня, моя принцесса.

Ленка, принимайте малиновый ладу. Покатайтесь. И это вам от нежного солнышка.

Давайте теперь звучит музыкальный трек от меня для Снежки. И сразу скажу, вы сразу поймете, насколько я был сумасшедшим, когда учился в колледже, слушал вот такое.

Далее. Будет заказик для Снежки. Вот такой вот трек прозвучит. Сейчас я добавлю. Сейчас я его закину. Принимай.

Вот такая вот композиция прозвучала. Сейчас будет еще классный трек для Снежки. Я знаю, тебе это нравится, поэтому принимай. Сейчас я его... Поехали.

0: Ну, опять же.
1: Дмитрий Гревцев, я не гражданский, я солдат или военкомат. Прозвучит для Снежки. Это будет на сегодня последний трек. С вами был ваш диджей Данчо. Услышимся.

Баю-баю, завтра будет день опять. За день мы устали очень, скажем всем спокойной ночи.

0: Я хочу тебя так, что в ладонях огонь. Ты расстегиваешь платье, и я не дышу.
1: Дай сначала одеть тебя взглядом, а после раздевать. По одной, не спеша, не спешу. Хочу губами спускаться туда, где ты держишь дыхание и прячешь свое. Ты дрожишь, и я эту дрожь удержу. Так, как держат в руке воробья, не убью. Хочу бедра.

твои у себя на плечах. Хочу спину, которую ты не давала. Хочу слушать, как голос срывается в шепот, а шепот в мое имя. Тише, еще. Я войду не спеша, до конца. И замру, чтобы ты разобрала меня по частям. Ты сожмешься вокруг, и я перестану понимать, где ты кончилась, где начался я. Я хочу тебя всю, как оттаивший сад, и особенно там, где ты прятать хотела. А потом буду долго тебя целовать, пока сердце обратно не встанет на место. И когда ты уснешь, я останусь смотреть. Ни одной лишней линии, все на месте. Я не сплю. Я хочу тебя снова и снова. И всю тебя, целиком, всю, все, что есть.

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

ночью. Вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет, увы, конечно, на исходе дней. Любовь – загадка, как она дурачит, не хватит жизни разобраться в ней. Последняя любовь – нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь кура лесит на ворот событий, сжимает сердце.

Последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение и прощание.

бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка.

тогда, как в том июле. Улыбка, волосы, волшебные глаза. Меня сразило наповал, как будто пулей. И за собою в мир прекрасный увела.

Устала скрипка, хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач,